головы. Нагинет крылья кельвин се цвиндили. Куй вулга плана байту, сесть крылья са ялку айту. Та пухке байка унес, не дойси малай. Нэн сурну ая серва, лыкс нюля тут байк. Магнетик пэнди кырвал, он рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli eikä pärki, ei nuttu silmi märki, mul selge